пистачи. Кавата пистачи. Кавата пистачи. Кавата пистачи. А кванто на улица. А кванто на улица. А кванто на улица. А кванто на улица. А вилла русита.